говорит с фарсом. Кружена округов, и стены говорит с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.